самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Инфинити.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

глядим на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

и не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

я течу, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не про

0: Infinity.
1: С нами Вовка, с нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой,

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 16 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южно-юго-западный, ночью утром слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, будет падать. Температура ночью плюс 5-7, а днем 17-19 градусов тепла. В четверг 17 сентября переменная облачность, также без дождей, днем до плюс 21 градуса. В пятницу ночью пройдут небольшие дожди, днем без осадков и до плюс 17.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 1845. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Новости.
1: Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Производители стали поставлять меньше топлива на биржу. По оценкам «Коммерсанта», с мая по сентябрь было исполнено меньше половины контрактов. Из-за этого часть покупателей не смогли закрыть свои потребности. В основном на бирже закупаются независимые сети АЗС, крупные транспортные фирмы и трейдеры. На их работу ситуация может повлиять сильно. А вот о доступности топлива на крупных сетевых заправках эта статистика мало что говорит. На АЗС под своими брендами производители поставляют топливо по другим каналам. Поездки в такси для семей с детьми станут доступнее. Минтранс и Яндекс.Такси разработали дорожную карту по оптимизации системы. Во-первых, на маршрутах будет больше машин с детскими креслами. Во-вторых, водители начнут обучать работать с семьями. Это должно снизить количество конфликтов. Кроме того, планируют запустить поддержку многодетных семей со скидками на поездки и оцифровать льготы. Система будет автоматически определять статус многодетной семьи без необходимости предъявлять документы. В России завершается строительство еще одной объездной дороги. В конце этого года или начале следующего запустят движение по западному обходу Орла. Новая дорога упростит путешествие на юг России или в сторону Казахстана со стороны Смоленска и Беларуси. Сейчас при поездке через Орел приходится ехать через весь город и стоять в пробках. Из-за этого многие предпочитают более длинную дорогу через Московскую область по ЦКАДу. После ввода в строй западного объезда Орла время в пути сократится на 1-2 часа. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги. Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радио Инфинити.
4: С нами тепло.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 16 сентября 1380 года русские войска победили в Куликовской битве. Во второй половине 14 века фактическим правителем Золотой Орды стал один из старейших эмиров Мамай, который после поражения своих войск на реке Вожжа в 1378 году решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь. Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, обратился с призывом о сборе русского ополчения для отпора врагу. Сбор русских войск был назначен в Коломне. В нем приняли участие представители почти всех земель северо-восточной Руси. Сражение состоялось 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона и Неправды. И началось оно поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва. Бой был затяжной и долгий. Лично князь Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы стало усиление роли Москвы в образовании русского единого государства. Сегодня в России в честь этого события отмечается День воинской славы.
0: 16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – день рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете. Хотя на момент событий, описанных в трагедии Ромео и Джульетта, главной героине еще не исполнилось 14 лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации. Отвечают на письма девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году Джулио Томасия. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. Ни одно послание не остается без ответа. В честь дня рождения Джульетты Капулетти проводят праздничные мероприятия, спектакли, фестивали, карнавалы. В этот день проходит вручение литературной премии для профессиональных писателей и, конечно же, проходят кинопоказы экранизаций печальной истории. Чтобы определить точный день, в которой родилась Джульетта, историки тщательно сопоставили все события трагедии. Согласно Шекспиру, правителем Вероны был герцог Эскал, сеньор Бартоломео де ла Скала. Это реальный человек, который правил в городе в 1301-1304 годах. В тексте трагедии упоминается и Пасха, случившаяся в мае, что, согласно астрономическому календарю, происходило в 1302 году. На основании этих фактов доктор Джузеппе Вивиани и установил точную дату рождения Джульетты – 16 сентября 1284 года.
2: А в этот день – события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: У всех знаков усилится интерес к романтическим встречам и неформальным знакомствам. Сегодня действительно стоит открыться для общения с окружающими людьми, так как среди них могут оказаться очень интересные собеседники, с которыми приятно коротать долгие вечера.
1: Звезды говорят. Перед овнами в этот день возникнет очень непростая задача. Кто-то из близких друзей, не желая продолжать свой роман, попросит вас максимально тактично сообщить своей второй половинке, что их отношения подошли к логическому концу.
0: Тельцы только сегодня поймут, что осень окончательно вступила в свои права. Вас будут вызывать раздражение и дождь, и слякоть, и то унылое настроение, которое всегда возникает в момент, когда лето безвозвратно прошло.
1: Близнецам стоит в полной мере довериться своей интуиции. Все, что подскажет вам шестое чувство, это и есть верные ответы на вопросы, которые сегодня в избытке возникнут перед вами и в делах, и на личном фронте.
0: Ракам сегодня захочется расставить все точки над «и» в своих запутанных любовных отношениях. Однако ваши попытки вызвать вторую половинку на откровенный разговор не принесут заветного результата.
1: Вам сегодня крайне опасно вкладывать свои финансы в любого рода финансовые авантюры. Вы не только не сможете мгновенно разбогатеть, но и рискуете потерять весь капитал, который с таким трудом заработали.
0: Девы сегодня захотят попробовать свои силы в творческой деятельности. Не стесняйтесь, что ваши смелые эксперименты многие не оценят или не поймут. Ведь главное в творчестве – получать от него удовольствие, абстрагировавшись от мнения посторонних.
1: Весы проведут день не в лучшем распоряжении духа. Причиной вашего недовольства всем вокруг станет малоприятное известие. В эти выходные вместо заслуженного отдыха вам придется устранять аврал на работе.
0: Скорпионам сегодня придется вносить коррективы в общение с кем-то из давних друзей. До вас дойдет информация, что приятель далеко не рад вашим успехам и часто за вашей спиной распускает гнусные сплетни.
1: Стрельцам в этот день навредит своя чрезмерная болтливость. Вы не сможете остановить словесный поток и случайно произнесете вслух очень важную информацию, которой с вами по большому секрету поделился кто-то из близких.
0: Козерогам сегодня необходимо всячески оберегать свое психологическое здоровье от мощных атак со стороны посторонних людей. Старайтесь не реагировать ни на грубость, ни на откровенное хамство, ни на прочие проявления негатива.
1: Водолеям удастся умело манипулировать окружающими людьми. С помощью хитрости и дипломатии вы убедите коллегу в своей правоте, а вечером с помощью этих же средств получите долгожданное «да» от своей давней зазнобы.
0: Рыбы в этот день не захотят ни на миг отступать от своих строгих моральных принципов. Вы без долгих размышлений от

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В среду 16 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южно-юго-западный, ночью утром слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, будет падать. Температура ночью плюс 5-7, а днем 17-19 градусов тепла. В четверг 17 сентября переменная облачность, также без дождей, днем до плюс 21 градуса. В пятницу ночью пройдут небольшие дожди, днем без осадков и до плюс 17.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-141-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-100.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем выросло до 96 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. Отмечается, что пособие выросло более чем в 4 раза с 1 сентября 2025 года. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток после перехода на новые правила составляет около 96 тысяч рублей, говорится в сообщении. В Социальном фонде уточнили, что для расчета пособия с 1 сентября 2025 года применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе. До этого размер пособия определялся, исходя из средней стипендии. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что Россия не столкнется с дефицитом людей с высшим образованием. Его слова передает ТАСС. По словам Фалькова, выбор колледжей вместо вузов устраняет накопившийся за долгие годы дисбаланс на рынке труда. «Не столкнемся с дефицитом, потому что меняется рынок труда. У нас еще до разумного баланса достаточно времени», — пояснил министр. Он добавил, что в течение многих лет в Российской Федерации накапливалась диспропорция между людьми с высшим и средним образованием, и ее необходимо исправлять. И в завершении выпуска: россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета «Ру». Речь идет о таких выражениях, как «рофл», «инфа», «лол», «имба». Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось «кринж». Чаще упоминались «вайб», «ок», «короче», «краш» и «изи». В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Ума 5 от Яндекса официально стал доступен для частных покупателей. Машины появились у дилеров в 41 регионе. Напомним, на первом этапе их продавали только таксопаркам и каршерингу. Но это не помешало Ума 5 стать самым популярным электромобилем в России. Цена с господдержка 2,5 миллионов. В августе на учет в России поставили 11 электромобилей «Атом». За все время были зарегистрированы 40 машин. Пока регистрации «Атомов» остаются минимальными. Это может говорить о том, что ритмичные производства и поставки до сих пор не начались. Напомним, в этом году планируют передать клиентам не меньше 3000 штук. В августе было продано 608 новых автомобилей марки «Волга». По-прежнему основным спросом пользуются кроссоверы К40 и К50. Они же «Джили Атлас» и «Манжара». Интерес к «Волгам» растет плавно. Машины поступили в продажу в середине июня. А за первый полный месяц, в июле, продали около 400 штук. И потенциал еще есть. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. По дизайну машина стала дороже и взрослее предшественника, подросла в габаритах и по дорожному просвету. Осовременили салон. На передней панели появился огромный горизонтальный экран мультимедийки, под капотом новый мотор и коробка передач. Подробнее обо всех изменениях BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной

0: подключенные команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Простым языком об экономике в программе
7: «Кошелек». С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
6: Копейка рубль бережет.
7: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
6: Экономика должна быть экономной.
7: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня Международный день сока. Ученые давно определили полезность сока, и праздник как раз об этом. Сок – настоящая кладезь витаминов, необходимых человеческому организму. Логотипом программы праздника выступает плод экзотического фрукта, который символизирует разнообразные варианты соков всего мира. На сегодняшний день праздник отмечается практически в каждой стране, а в России об этом празднике узнали только в 2012 году, когда Государственный союз по изготовлению соков предложил населению страны в онлайн-режиме оставить свой голос за или против учреждения Дня сока. Этим же голосованием было предложено выбрать время празднования. Учитывая особенности климата, населением России было выбрано оптимальное время – 3 суббота сентября, когда все фрукты уже поспели, и можно с удовольствием вкушать оздоровительный напиток. К тому же сентябрь все еще радует теплыми днями. И еще не время горячего чая. Специалисты советуют правильно выбирать сок. Обратите внимание на информацию, которая указана на этикетке. В ней обязательно должен быть список документов, которые являются регламентацией производства этой марки сока. Смотрите на состав сока. В нем не должен присутствовать сахар, а также красители, добытые искусственным путем. Идентичны натуральным ароматизаторы и консерванты – это вещества, запрещенные для использования в соках. Не поленитесь посмотреть на срок годности и на тару. Если вы предпочитаете покупать сок в стеклянных бутылках или банках, то желательно взять сок, стоящий в дальних углах полки. Соки, стоящие первыми, подвержены воздействию солнечного света, который разрушает витамины. И напоследок, старый советский лозунг: «Пейте соки ежедневно, польза будет несомненна».
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В среду 16 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южно-юго-западный, ночью утром слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, будет падать. Температура ночью плюс 5-7, а днем 17-19 градусов тепла. В четверг 17 сентября переменная облачность, также без дождей, днем до плюс 21 градуса. В пятницу ночью пройдут небольшие дожди, днем без осадков и до плюс 17.

Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: чмокнуть в щечку – это так приятно. А вот откуда взялось слово «щека» – не очень-то и понятно. Во многих языках, польском, болгарском, «щека» – это означает «челюсть», «скула». А целовать в челюсть как-то не очень романтично. Крутой скалистый берег реки тоже называют щекой. А еще щечкой можно забить гол. У футболистов так называют внутреннюю сторону стопы. Вот такая правда жизни.
1: Не заходи, если что.
2: Игра слов. Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
5: Radio Infinity.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Сбер представил умное зеркало. Сбер показал на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» умное зеркало «Гигадок», созданное на базе медицинского ассистента «Сбермед-ИИ». Устройство способно за 15 секунд бесконтактно оценить 17 ключевых показателей здоровья. «Гигадок» предназначен для быстрой экспресс-оценки состояния организма и выявления возможных факторов риска. Результаты такого анализа могут стать поводом для более подробного обследования у специалиста. Кроме того, решение рассчитано на использование компаниями в программах профилактики и корпоративного контроля здоровья. В основе технологии лежат искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография. Камера зеркала фиксирует едва заметные изменения цвета кожи, возникающие из-за движения крови по сосудам. Полученный сигнал обрабатывают специальные алгоритмы, а модели GigaDoc обучены на большом массиве клинических данных. Для проведения экспресс-оценки пользователю не требуется надевать дополнительные устройства или сдавать анализы. Достаточно подойти к зеркалу и посмотреть в камеру. После этого система оценивает сразу несколько параметров, включая артериальное давление, пульс, эластичность сосудистой стенки, уровень стресса и усталости. Кроме того, GigaDoc рассчитывает индекс массы тела и оценивает риски развития сахарного диабета второго типа. Всего решение способно оценивать 17 показателей здоровья за одно сканирование. При этом результаты GigaDoc не заменяют полноценную медицинскую диагностику. Если система обнаружит возможные отклонения, их следует обсудить с лечащим врачом. При необходимости специалист сможет назначить дополнительное обследование. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9.

0: 93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: всех знаков усилится интерес к романтическим встречам и неформальным знакомствам. Сегодня действительно стоит открыться для общения с окружающими людьми, так как среди них могут оказаться очень интересные собеседники, с которыми приятно коротать долгие вечера.
1: Звезды говорят. Перед овнами в этот день возникнет очень непростая задача. Кто-то из близких друзей, не желая продолжать свой роман, попросит вас максимально тактично сообщить своей второй половинке, что их отношения подошли к логическому концу.
0: Тельцы только сегодня поймут, что осень окончательно вступила в свои права. У вас будут вызывать раздражение и дождь, и слякоть, и то унылое настроение, которое всегда возникает в момент, когда лето безвозвратно прошло.
1: Близнецам стоит в полной мере довериться своей интуиции. Все, что подскажет вам шестое чувство, это и есть верные ответы на вопросы, которые сегодня в избытке возникнут перед вами и в делах, и на личном фронте.
0: Ракам сегодня захочется расставить все точки над «и» в своих запутанных любовных отношениях. Однако ваши попытки вызвать вторую половинку на откровенный разговор не принесут заветного результата.
1: Львам сегодня крайне опасно вкладывать свои финансы в любого рода финансовые авантюры. Вы не только не сможете мгновенно разбогатеть, но и рискуете потерять весь капитал, который с таким трудом заработали.
0: Девы сегодня захотят попробовать свои силы в творческой деятельности. Не стесняйтесь, что ваши смелые эксперименты многие не оценят или не поймут. Ведь главное в творчестве – получать от него удовольствие, абстрагировавшись от мнения посторонних.
1: Весы проведут день не в лучшем распоряжении духа. Причиной вашего недовольства всем вокруг станет малоприятное известие. В эти выходные вместо заслуженного отдыха вам придется устранять аврал на работе.
0: Скорпионам сегодня придется вносить коррективы в общение с кем-то из давних друзей. До вас дойдет информация, что приятель далеко не рад вашим успехам и часто за вашей спиной распускает гнусные сплетни.
1: Стрельцам в этот день навредит своя чрезмерная болтливость. Вы не сможете остановить словесный поток и случайно произнесете вслух очень важную информацию, которой с вами по большому секрету поделился кто-то из близких.
0: Козерогам сегодня необходимо всячески оберегать свое психологическое здоровье от мощных атак со стороны посторонних людей. Старайтесь не реагировать ни на грубость, ни на откровенное хамство, ни на прочие проявления негатива.
1: Водолеям удастся умело манипулировать окружающими людьми. С помощью хитрости и дипломатии вы убедите коллегу в своей правоте, а вечером с помощью этих же средств получите долгожданное «да» от своей давней зазнобы.
0: Рыбы в этот день не захотят ни на миг отступать от своих строгих моральных принципов. Вы без долгих размышлений от

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В Кисловодске состоялся финальный этап всероссийского марафона «Земля спорта 2026». В Смоленскую область в дисциплине мини-футбол представила команда из Дорогобужского округа. В первый день соревнований прошел групповой этап. Соперниками дорогобужской команды стали спортсмены из Тульской, Архангельской и Липецкой областей. По итогам игр дорогобужские спортсмены заняли второе место в группе, что позволило выйти в плей-офф. На следующий день перед матчем спортсмены приняли участие в традиционном марафоне, который прошел на территории Старого озера в Кисловодске. Участницей марафона также стала министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. В 1/8 финала плей-офф команда Дорогобужского округа встретилась со сборной Алтая. Матч получился напряженным. Большую часть игры дорогобужские спортсмены вели со счетом 1-0, однако в конце сопернику удалось забить 2 мяча. Итог встречи 1-2. Команда Дорогобужского округа завершила выступление в 1/8 финала, достойно представив Смоленскую область на всероссийском уровне. Смоленских водителей предупреждают о риске столкновения с лосями на трассах. В Смоленской области опасный период на дорогах. У лосей и оленей начался гон. Самцы все чаще выходят на автомобильные дороги. Пик активности приходится на середину сентября, а самые рискованные встречи случаются в темное время суток. В Смоленском охотуправлении напоминают, в зонах действия знака «Дикие животные» нужно строго соблюдать скоростной режим. А в сумерках лучше включать противотуманные фары. Они дают рассеянный свет и помогают раньше заметить зверя на дороге. Юные верхненепровские лыжники Тимофей Горбацкий, Арина Горбацкая и Егор Рахманов 12-13 сентября приняли участие в летнем чемпионате и первенстве Калужской области по лыжным гонкам. Все ребята показали высокие результаты. Тимофей Горбацкий занял первое место в кроссе на дистанции 1 километр и второе место в гонке на лыжероллерах на той же дистанции. Арина Горбацкая стала второй в гонке на лыжероллерах на дистанции 2,5 километра. Егор Рахманов также пришел к финишу вторым в кроссе на дистанции 1 километр. Поздравляем ребят и их родителей с отличным выступлением. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18:00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18:00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12:00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения – город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер юго-западный, днем от 2 до 5 метров в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: позиции страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама.
2: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 147 02 4 11 57 4 14 93. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: Новости.
1: В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдачи автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает на фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой и оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Клуб первой лиги «Арсенал» из Тулы объявил о возвращении Дмитрия Оленичева на пост главного тренера команды. Оленичев уже возглавлял тульских канониров и прошел с ними путь от любительской лиги до РПЛ, выведя команду в элиту впервые в ее истории. Его тренерский штаб также вошел Егор Титов, с которым Оленичев работал в «Спартаке». При этом сам специалист приступит к тренерской работе впервые за 7 лет. Последним его клубом был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. После 11 туров «Арсенал» занимает 10 место. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в гостях обыграл челябинский «Трактор» 4-1 и одержал 5-ю победу подряд на старте нового сезона КХЛ. Точку в противостоянии поставил гол лидера железнодорожников Александра Радулова, который стал для него 300-м в КХЛ. Радулов – третий игрок в истории лиги, достигший этой отметки. СКА на домашней арене разгромил шанхайских «Драконов» 7-2, и главным героем встречи стал Николай Голдобин, набравший 5 очков, гол и 4 ассиста. В Омске местный «Авангард» одержал волевую победу в матче с «Автомобилистом», отыгравшись с 0-2 и победив в овертайме 3-2. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник Галатасарая Алексей Батраков вошли в окончательный состав сборной России на осенние товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией. Всего в заявку включены 29 футболистов, в числе которых также хавбек Монако Александр Головин и нападающий Зенита Александр Соболев. Первый матч россияне проведут 29 сентября в Казани против Ирана, затем 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Вице-чемпионки России гандболистки ЦСКА разгромили Ижевский университет в гостевом матче второго тура Суперлиги 37-19. В параллельном матче бронзовый призер прошлого розыгрыша «Астраханочка» на своей площадке вырвала победу у тольяттинской «Лады» 28-27. Для армейского коллектива, равно как и для астраханского, это вторые победы к ряду, и обе эти команды возглавляют турнирную таблицу вместе с Ростов-Доном и Новороссийской «Черноморочкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция Infinity.

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
0: Копейка рубль бережет.
1: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Сегодня Международный день сока. Ученые давно определили полезность сока, и праздник как раз об этом. Сок – настоящая кладезь витаминов, необходимых человеческому организму. Логотипом программы праздника выступает плод экзотического фрукта, который символизирует разнообразные варианты соков всего мира. На сегодняшний день праздник отмечается практически в каждой стране, а в России об этом празднике узнали только в 2012 году, когда Государственный союз по изготовлению соков предложил населению страны в онлайн-режиме оставить свой голос за или против учреждения Дня сока. Этим же голосованием было предложено выбрать время празднования. Учитывая особенности климата, населением России было выбрано оптимальное время – 3 суббота сентября, когда все фрукты уже поспели, и можно с удовольствием вкушать оздоровительный напиток. К тому же сентябрь все еще радует теплыми днями. И еще не время горячего чая. Специалисты советуют правильно выбирать сок. Обратите внимание на информацию, которая указана на этикетке. В ней обязательно должен быть список документов, которые являются регламентацией производства этой марки сока. Смотрите на состав сока. В нем не должен присутствовать сахар, а также красители, добытые искусственным путем. Идентичны натуральным ароматизаторы и консерванты – это вещества, запрещенные для использования в соках. Не поленитесь посмотреть на срок годности и на тару. Если вы предпочитаете покупать сок в стеклянных бутылках или банках, то желательно взять сок, стоящий в дальних углах полки. Соки, стоящие первыми, подвержены воздействию солнечного света, который разрушает витамины. И напоследок, старый советский лозунг: «Пейте соки ежедневно, польза будет несомненна».

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафонове продолжается дорожная кампания. В этом сезоне частично заменено аварийное покрытие на улицах Доватора и Спортивной. Продолжить работы на этих улицах планируется уже в следующем году. Отремонтированы несколько улиц частного сектора: Школьная, Краснофлотская, Луговая, Железнодорожная и Суворова. Кроме того, частичный ремонт проведен на третьем проезде Володарского и в Октябрьском переулке. До конца сентября предстоит закончить строительство новых тротуаров от улицы Международной до автомагистрали М1 в Ледно, а также от трассы М1 до улицы Дзержинского в поселке Горном. Обновлен асфальт на участке от улицы Городской до ветеринарной станции и на заезде в районе стелы завода «Авангард». Началось строительство дороги к предприятию «Рус-Электрокабель». Значительный объем работ выполнен и во дворах. Более 18 миллионов рублей из местного бюджета в этом году направлено на ремонт межквартальных проездов. Работы проводились, в частности, на улицах Шахта 3, Ленинградской, Строительной и Заозерной. Отремонтирован проезд от улицы Вахрушева до Коммунистической в направлении парка имени Ленина. Изменения есть и в третьем микрорайоне. Завершен ремонт подъезда к дому номер 2 и детскому саду «Колобок». Обустроен тротуар между домами номер 2 и номер 7. На пешеходных переходах города обновлена разметка и восстановлены искусственные дорожные неровности. Есть изменения и в работе общественного транспорта. По просьбам пассажиров продлен маршрут номер 2. Теперь он следует от площади Тухачевского до автовокзала. Благодаря этому жителям поселка Горного больше не требуется пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до авто- или железнодорожного вокзала. На маршрутах номер 2 и 3 транспорт начал работать по расписанию. После окончательного согласования графики движения должны появиться непосредственно на остановках. Продолжается и обновление самих остановочных павильонов. Новая остановки предусмотрены на улице Кутузова, Городской и возле средней школы номер 1. Одновременно предполагается ремонт ряда заездных карманов и посадочных площадок. Старые автобусы постепенно заменяют транспортом большей вместимости. Продолжается модернизация уличного освещения. Новая линия появилась на Драгобужском проезде, заменены светильники на улице Октябрьской. До конца года планируется установить энергосберегающие светильники на улице Ленина. И еще одно небольшое, но важное для горожан изменения: по просьбам жителей оборудован мостик через Величку для прохода к железнодорожному вокзалу. Здесь также планируется сделать освещение. Теперь о сельских территориях. Сафоновские лесоводы готовятся к своему профессиональному празднику. В Сафоновском лесничестве работают люди, для которых профессия стала семейным делом. Среди них ветеран отрасли Вячеслав Фролов из Издешковского участкового лесничества, отдавший работе более полувека. Семейные традиции продолжают Антон Гудайтис и Антон Пичугин. В этом году перед арендаторами лесных участков поставлена задача высадить лесные культуры на площади 136,2 гектара. В настоящее время молодые ели уже заняли более 120 гектаров. Осенью работы продолжатся. Еще одна сельская новость из Никола-Погорелого. Здесь отметили День села. Главными героями праздника стали, конечно, сами жители. Сельчан поздравили первый заместитель главы округа Вячеслав Малахов, председатель Сафоновского окружного совета депутатов Анна Захарова и председатель Северного теркома Людмила Петрик. Для гостей был подготовлен концерт, выступили артисты Центрального дворца культуры, местные коллективы, работала праздничная площадка для детей. Есть достижения и у сафоновских педагогов. Учителей физической культуры школы номер 9 Валентина Устинова и Игоря Веселкина отметили за вклад в развитие молодежного баскетбола. Награждение состоялось во время международного фестиваля «Смоленская крепость». Награды вручались лучшим тренерам и преподавателям физической культуры. В их числе оказались сразу два представителя города Сафоново. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер юго-западный, днем от 2 до 5 метров в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 1845. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.

0: новости страны и мира. О главном.
1: При решении вопроса о переходе школ на пятидневную учебную неделю необходимо учитывать позицию родителей. Об этом накануне заявила депутат Алена Аршинова. По ее словам, особенно внимательно нужно подходить к расписанию в учреждениях со второй сменой. При оценке нагрузки следует брать во внимание не только число уроков, но и их продолжительность, время возвращения ребенка домой и наличие полноценного отдыха. Она также добавила, что пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму. Переход на такой формат обязан освобождать время для занятий вне школы, спорта, творчества, общения с семьей и личных интересов. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска: больше половины россиян, 61%, читают от 2 до 5 книг одновременно, объясняя это быстрым переключением внимания и скукой. Такие данные газете «Ру» предоставил музыкальный сервис «Звук». Согласно исследованию, 27% респондентов фокусируется на двух книгах, сочетая рабочую, учебную литературу и книги для отдыха. Еще 20% совмещают сразу 3-5 произведений, так как быстро теряют интерес к сюжету. Для 13% количество книг продиктовано образом жизни. Аудиокнига в дороге, бумажная версия для дома, нон-фикшн для работы. При этом 39% придерживаются консервативной модели и выбирают одну книгу. А сразу у 23% опрошенных не получилось закончить ни одной книги за последние 3 месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 16 сентября 1380 года русские войска победили в Куликовской битве. Во второй половине 14 века фактическим правителем Золотой Орды стал один из старейших эмиров Мамай, который после поражения своих войск на реке Вожжа в 1378 году решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь. Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, обратился с призывом о сборе русского ополчения для отпора врагу. Сбор русских войск был назначен в Коломне. В нем приняли участие представители почти всех земель северо-восточной Руси. Сражение состоялось 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона и Неправды. И началось оно поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва. Бой был затяжной и долгий. Лично князь Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы стало усиление роли Москвы в образовании русского единого государства. Сегодня в России в честь этого события отмечается День воинской славы.
0: 16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – день рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете. Хотя на момент событий, описанных в трагедии Ромео и Джульетта, главной героине еще не исполнилось 14 лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации. Отвечают на письма девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году Джулио Томасия. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. Ни одно послание не остается без ответа. В честь дня рождения Джульетты Капулетти проводят праздничные мероприятия, спектакли, фестивали, карнавалы. В этот день проходит вручение литературной премии для профессиональных писателей и, конечно же, проходят кинопоказы экранизаций печальной истории. Чтобы определить точный день, в который родилась Джульетта, историки тщательно сопоставили все события трагедии. Согласно Шекспиру, правителем Вероны был герцог Эскал, сеньор Бартоломео де ла Скала. Это реальный человек, который правил в городе в 1301-1304 годах. В тексте трагедии упоминается и Пасха, случившаяся в мае, что, согласно астрономическому календарю, происходило в 1302 году. На основании этих фактов доктор Джузеппе Вивиани и установил точную дату рождения Джульетты – 16 сентября 1284 года.
2: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Старожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение трех

0: 6 месяцев. Официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода Драгобуш-Котломаш требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена-гамма-графирования, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: У всех знаков усилится интерес к романтическим встречам и неформальным знакомствам. Сегодня действительно стоит открыться для общения с окружающими людьми, так как среди них могут оказаться очень интересные собеседники, с которыми приятно коротать долгие вечера.
1: Звезды говорят.
2: Перед овнами в этот день возникнет очень непростая задача. Кто-то из близких друзей, не желая продолжать свой роман, попросит вас максимально тактично сообщить своей второй половинке, что их отношения подошли к логическому концу.
0: Тельцы только сегодня поймут, что осень окончательно вступила в свои права. Вас будут вызывать раздражение и дождь, и слякоть, и то унылое настроение, которое всегда возникает в момент, когда лето безвозвратно прошло.
2: Близнецам стоит в полной мере довериться своей интуиции. Все, что подскажет вам шестое чувство, это и есть верные ответы на вопросы, которые сегодня в избытке возникнут перед вами и в делах, и на личном фронте.
0: Ракам сегодня захочется расставить все точки над «и» в своих запутанных любовных отношениях. Однако ваши попытки вызвать вторую половинку на откровенный разговор не принесут заветного результата.
2: Львам сегодня крайне опасно вкладывать свои финансы в любого рода финансовые авантюры. Вы не только не сможете мгновенно разбогатеть, но и рискуете потерять весь капитал, который с таким трудом заработали.
0: Девы сегодня захотят попробовать свои силы в творческой деятельности. Не стесняйтесь, что ваши смелые эксперименты многие не оценят или не поймут. Ведь главное в творчестве – получать от него удовольствие, абстрагировавшись от мнения посторонних.
2: Весы проведут день не в лучшем распоряжении духа. Причиной вашего недовольства всем вокруг станет малоприятное известие. В эти выходные вместо заслуженного отдыха вам придется устранять аврал на работе.
0: Скорпионам сегодня придется вносить коррективы в общение с кем-то из давних друзей. До вас дойдет информация, что приятель далеко не рад вашим успехам и часто за вашей спиной распускает гнусные сплетни.
2: Стрельцам в этот день навредит своя чрезмерная болтливость. Вы не сможете остановить словесный поток и случайно произнесете вслух очень важную информацию, которой с вами по большому секрету поделился кто-то из близких.
0: Козерогам сегодня необходимо всячески оберегать свое психологическое здоровье от мощных атак со стороны посторонних людей. Старайтесь не реагировать ни на грубость, ни на откровенное хамство, ни на прочие проявления негатива.
2: Водолеям удастся умело манипулировать окружающими людьми. С помощью хитрости и дипломатии вы убедите коллегу в своей правоте, а вечером с помощью этих же средств получите долгожданное «да» от своей давней зазнобы.
0: Рыбы в этот день не захотят ни на миг отступать от своих строгих моральных принципов.

0: Новости спорта.
1: Финал Лиги чемпионов 2029 года пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Арена синегранатовых примет решающий матч главного еврокубкового турнира впервые за 30 лет. Камп Ноу уже 3 года находится в процессе масштабной реконструкции. Стадион получит новую крышу, а его вместимость превысит 105 тысяч зрителей. Годом ранее, в 2028-м, финал турнира состоится на Альянс-арене в Мюнхене, а в следующем году решающий матч примет мадридский Метрополитано. Футболисты Ливерпуля выбили Тоттенхэм из розыгрыша Кубка Лиги, одержав победу на домашнем стадионе 3-1 в 1/16 финала. Для мерсисайдцев эта игра стала первой в текущем розыгрыше турнира. Действующий чемпион Англии Арсенал также пробился в следующий раунд, в гостях одолев Ипсвич Таун 4-2. Главным героем встречи стал 16-летний Макс Дауман, оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Действующие чемпионы Европы волейболисты Польши разгромили своего главного соперника в группе B, сборную Украины, 3-0, и обеспечили себе первое место. Поляки во второй партии всего 13 очков отдали украинцам, для которых это первое поражение на турнире. Хозяева соревнований, финны, одержали 4-ю победу подряд в группе C в этом туре над Нидерландами в 5 партиях, а олимпийский чемпион Франция разгромила Германию в матче группы D 3-0, вернув себе первое место. Немецкие волейболисты, которые до этой встречи шли без поражений и лидировали в группе, не смогли ничего противопоставить мощной подаче и организованному блоку французов. Столица Кении, Найроби, впервые в истории примет чемпионат мира по легкой атлетике. Турнир 2029 года пройдет на стадионе Касарани вместимостью 48 тысяч зрителей. Решение было принято на заседании Совета организации в Будапеште, где кенийская заявка обошла конкурентов из Лондона, Мюнхена и Рима. Это первый чемпионат мира по легкой атлетике на африканском континенте. Кения в прошлом году стала 2-й в медальном зачете чемпионата мира в Токио. Это были спортивные события, достойные.

0: тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории Б. График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Ума 5 от Яндекса официально стал доступен для частных покупателей. Машины появились у дилеров в 41 регионе. Напомним, на первом этапе их продавали только таксопаркам и каршерингу. Но это не помешало Ума 5 стать самым популярным электромобилем в России. Цена с господдержка 2,5 миллионов. В августе на учет в России поставили 11 электромобилей «Атом». За все время были зарегистрированы 40 машин. Пока регистрации «Атомов» остаются минимальными. Это может говорить о том, что ритмичные производства и поставки до сих пор не начались. Напомним, в этом году планируют передать клиентам не меньше 3000 штук. В августе было продано 608 новых автомобилей марки «Волга». По-прежнему основным спросом пользуются кроссоверы К40 и К50. Они же «Джили Атлас» и «Манжара». Интерес к «Волгам» растет плавно. Машины поступили в продажу в середине июня. А за первый полный месяц, в июле, продали около 400 штук. И потенциал еще есть. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. По дизайну машина стала дороже и взрослее предшественника, подросла в габаритах и по дорожному просвету. Осовременили салон. На передней панели появился огромный горизонтальный экран мультимедийки, под капотом новый мотор и коробка передач. Подробнее обо всех изменениях BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Коммерческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты на

0: нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Дорожные новости. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдача автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает на фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой, оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Сегодня Международный день сока. Ученые давно определили полезность сока, и праздник как раз об этом. Сок – настоящая кладезь витаминов, необходимых человеческому организму. Логотипом программы праздника выступает плод экзотического фрукта, который символизирует разнообразные варианты соков всего мира. На сегодняшний день праздник отмечается практически в каждой стране, а в России об этом празднике узнали только в 2012 году, когда Государственный союз по изготовлению соков предложил населению страны в онлайн-режиме оставить свой голос за или против учреждения Дня сока. Этим же голосованием было предложено выбрать время празднования. Учитывая особенности климата, населением России было выбрано оптимальное время – 3 суббота сентября, когда все фрукты уже поспели, и можно с удовольствием вкушать оздоровительный напиток. К тому же сентябрь все еще радует теплыми днями, и еще не время горячего чая. Специалисты советуют правильно выбирать сок. Обратите внимание на информацию, которая указана на этикетке. В ней обязательно должен быть список документов, которые являются регламентацией производства этой марки сока. Смотрите на состав сока. В нем не должен присутствовать сахар, а также красители, добытые искусственным путем. Идентичны натуральным ароматизаторы и консерванты – это вещества, запрещенные для использования в соках. Не поленитесь посмотреть на срок годности и на тару. Если вы предпочитаете покупать сок в стеклянных бутылках или банках, то желательно взять сок, стоящий в дальних углах полки. Соки, стоящие первыми, подвержены воздействию солнечного света, который разрушает витамины. И напоследок, старый советский лозунг: «Пейте соки ежедневно, польза будет несомненна».
1: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Кисловодске состоялся финальный этап всероссийского марафона «Земля спорта 2026». В Смоленскую область в дисциплине мини-футбол представила команда из Дорогобужского округа. В первый день соревнований прошел групповой этап. Соперниками дорогобужской команды стали спортсмены из Тульской, Архангельской и Липецкой областей. По итогам игр дорогобужские спортсмены заняли второе место в группе, что позволило выйти в плей-офф. На следующий день перед матчем спортсмены приняли участие в традиционном марафоне, который прошел на территории Старого озера в Кисловодске. Участницей марафона также стала министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. В 1/8 финала плей-офф команда Дорогобужского округа встретилась со сборной Алтая. Матч получился напряженным. Большую часть игры дорогобужские спортсмены вели со счетом 1-0, однако в конце сопернику удалось забить 2 мяча. Итог встречи 1-2. Команда Дорогобужского округа завершила выступление в 1/8 финала, достойно представив Смоленскую область на всероссийском уровне. Смоленских водителей предупреждают о риске столкновения с лосями на трассах. В Смоленской области опасный период на дорогах. У лосей и оленей начался гон. Самцы все чаще выходят на автомобильные дороги. Пик активности приходится на середину сентября, а самые рискованные встречи случаются в темное время суток. В Смоленском охотуправлении напоминают, в зонах действия знака «Дикие животные» нужно строго соблюдать скоростной режим. А в сумерках лучше включать противотуманные фары. Они дают рассеянный свет и помогают раньше заметить зверя на дороге. Юные верхненепровские лыжники Тимофей Горбацкий, Арина Горбацкая и Егор Рахманов 12-13 сентября приняли участие в летнем чемпионате и первенстве Калужской области по лыжным гонкам. Все ребята показали высокие результаты. Тимофей Горбацкий занял первое место в кроссе на дистанции 1 километр и второе место в гонке на лыжероллерах на той же дистанции. Арина Горбацкая стала второй в гонке на лыжероллерах на дистанции 2,5 километра. Егор Рахманов также пришел к финишу вторым в кроссе на дистанции 1 километр. Поздравляем ребят и их родителей с отличным выступлением. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения — город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер юго-западный, днем от 2 до 5 метров в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Редактор

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.

0: Всем привет, с вами снова я, Надежда Ковалева. Рад говорить о кулинарии.
1: Не говори никому. Не надо.
0: Если вы думаете, что звезды эстрады и кино едят только в ресторанах или приглашают в свой дом лучших шеф-поваров, то, конечно, вы заблуждаетесь.
2: Face it, donkey. Признай, осел, мы заблудились. Да не могли мы заблудиться?
0: Знаменитости обожают готовить и порой доверяют домашние блюда единственной хозяйке, самой себе.
3: Нет, это не мы, хозяева Москвы.
0: Сегодня в программе Леди Гага. Любит готовить, но музыку любит больше. Гага унаследовала страсть к кулинарии от своего отца. Ее папа Джо Джерманотто, известный ресторатор, у него итальянские корни. Дочь ресторатора любит побаловать своих гостей пастой собственного приготовления. Пасту Леди Гаги пробовали звездные шеф-повара, и они подтверждают, что да, певица – настоящий ценитель пасты и специалист в ее приготовлении. Леди Гага признается, что готовит крайне редко, поскольку отдается творчеству без остатка, но когда получается найти время на кулинарию, Леди Гага называет это лучшим способом релакса.
4: Ну, пора внести разнообразие в отдых.
0: В своих соцсетях Гага не делится кулинарными рецептами, но зато наши русские пользователи после выхода фильма «Звезда родилась», но главным образом после того, как Брэдли Купер оставил нашу челябинскую модель Ирину Шейк ради Гаги, накидали Гаге в соцсетях рецептов борща.
5: Приятно.
0: А все почему? Оказалось, Брэдли Купер – большой гурман, и таблоиды в момент начала их романа опубликовали информацию о том, что Гага сразила Брэдли наповал своими фирменными фрикадельками со спагетти.
6: Я умна, она готовит прекрасно. Я ел!
0: Ну как тут без рецепта этих злосчастных фрикаделек? Ловите!
7: А вот, начинается!
0: Семейные фрикадельки Леди Гаги. Берем чиабатту и рвем ее на кусочки. Заполняем ей 1 2/3 стакана и замачиваем в 2/3 стакана молока. Дальше. 1 яйцо, 1/4 стакана тертого пармезана, 1/3 стакана нарезанного свежего базилика, 1/3 стакана нарезанной свежей петрушки, 1 столовая ложка мелко нарезанного резаного чеснока, 1/3 стакана рубленого лука.
8: И хорошо бы дичь.
0: Мясо. 200 грамм постной говядины, 200 грамм постной индейки. 1 столовая ложка оливкового масла, морская соль и свежемолотый перец. 4 стакана соуса маринара спагетти. Готовим так. Мясо мелко нарезать, смешать с остальными ингредиентами, кроме сыра, масла и соуса, и слепить фрикадельки. Обжарить на сковороде до золотистого цвета, слить лишнее масло, добавить соус маринара и тушить на медленном огне. Отварить спагетти аль денте, подать вместе с фрикадельками. Посыпать тертым пармезаном сверху. Позвонить Брэдли Куперу и приятного аппетита.
9: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
10: Радио Infinity.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радиостанция Инфинити.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Сбер представил умное зеркало. Сбер показал на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» умное зеркало «Гигадок», созданное на базе медицинского ассистента «Сбермед-ИИ». Устройство способно за 15 секунд бесконтактно оценить 17 ключевых показателей здоровья. «Гигадок» предназначен для быстрой экспресс-оценки состояния организма и выявления возможных факторов риска. Результаты такого анализа могут стать поводом для более подробного обследования у специалиста. Кроме того, решение рассчитано на использование компаниями в программах профилактики и корпоративного контроля здоровья. В основе технологии лежат искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография. Камера зеркала фиксирует едва заметные изменения цвета кожи, возникающие из-за движения крови по сосудам. Полученный сигнал обрабатывают специальные алгоритмы, а модели GigaDoc обучены на большом массиве клинических данных. Для проведения экспресс-оценки пользователю не требуется надевать дополнительные устройства или сдавать анализы. Достаточно подойти к зеркалу и посмотреть в камеру. После этого система оценивает сразу несколько параметров, включая артериальное давление, пульс, эластичность сосудистой стенки, уровень стресса и усталости. Кроме того, GigaDoc рассчитывает индекс массы тела и оценивает риски развития сахарного диабета второго типа. Всего решение способно оценивать 17 показателей здоровья за одно сканирование. При этом результаты GigaDoc не заменяют полноценную медицинскую диагностику. Если система обнаружит возможные отклонения, их следует обсудить с лечащим врачом. При необходимости специалист сможет назначить дополнительное обследование. На этом пока все. Услышимся!

0: 59 39. Сайт центр-балкон.ру.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена-гамма-графика, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-909-007-0505.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафонове продолжается дорожная кампания. В этом сезоне частично заменено аварийное покрытие на улицах Доватора и Спортивной. Продолжить работы на этих улицах планируется уже в следующем году. Отремонтированы несколько улиц частного сектора: Школьная, Краснофлотская, Луговая, Железнодорожная и Суворова. Кроме того, частичный ремонт проведен на третьем проезде Володарского и в Октябрьском переулке. До конца сентября предстоит закончить строительство новых тротуаров от улицы Международной до автомагистрали М1 в Ледно, а также от трассы М1 до улицы Дзержинского в поселке Горном. Обновлен асфальт на участке от улицы Городской до ветеринарной станции и на заезде в районе стелы завода «Авангард». Началось строительство дороги к предприятию «Рус-Электрокабель». Значительный объем работ выполнен и во дворах. Более 18 миллионов рублей из местного бюджета в этом году направлено на ремонт межквартальных проездов. Работы проводились, в частности, на улицах Шахта 3, Ленинградской, Строительной и Заозерной. Отремонтирован проезд от улицы Вахрушева до Коммунистической в направлении парка имени Ленина. Изменения есть и в третьем микрорайоне. Завершен ремонт подъезда к дому номер 2 и детскому саду «Колобок». Обустроен тротуар между домами номер 2 и номер 7. На пешеходных переходах города обновлена разметка и восстановлены искусственные дорожные неровности. Есть изменения и в работе общественного транспорта. По просьбам пассажиров продлен маршрут номер 2. Теперь он следует от площади Тухачевского до автовокзала. Благодаря этому жителям поселка Горного больше не требуется пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до авто- или железнодорожного вокзала. На маршрутах номер 2 и 3 транспорт начал работать по расписанию. После окончательного согласования графики движения должны появиться непосредственно на остановках. Продолжается и обновление самих остановочных павильонов. Новая остановки предусмотрены на улице Кутузова, Городской и возле средней школы номер 1. Одновременно предполагается ремонт ряда заездных карманов и посадочных площадок. Старые автобусы постепенно заменяют транспортом большей вместимости. Продолжается модернизация уличного освещения. Новая линия появилась на Драгобужском проезде. Заменены светильники на улице Октябрьской. До конца года планируется установить энергосберегающие светильники на улице Ленина. И еще одно небольшое, но важное для горожан изменения: по просьбам жителей оборудован мостик через Величку для прохода к железнодорожному вокзалу. Здесь также планируется сделать освещение. Теперь о сельских территориях. Сафоновские лесоводы готовятся к своему профессиональному празднику. В Сафоновском лесничестве работают люди, для которых профессия стала семейным делом. Среди них ветеран отрасли Вячеслав Фролов из Издешковского участкового лесничества, отдавший работе более полувека. Семейные традиции продолжают Антон Гудайтис и Антон Пичугин. В этом году перед арендаторами лесных участков поставлена задача высадить лесные культуры на площади 136,2 гектара. В настоящее время молодые ели уже заняли более 120 гектаров. Осенью работы продолжатся. Еще одна сельская новость из Никола-Погорелого. Здесь отметили День села. Главными героями праздника стали, конечно, сами жители. Сельчан поздравили первый заместитель главы округа Вячеслав Малахов, председатель Сафоновского окружного совета депутатов Анна Захарова и председатель Северного теркома Людмила Петрик. Для гостей был подготовлен концерт, выступили артисты Центрального дворца культуры, местные коллективы, работала праздничная площадка для детей. Есть достижения и у сафоновских педагогов. Учителей физической культуры школы номер 9 Валентина Устинова и Игоря Веселкина отметили за вклад в развитие молодежного баскетбола. Награждение состоялось во время международного фестиваля «Смоленская крепость». Награды вручались лучшим тренерам и преподавателям физической культуры. В их числе оказались сразу два представителя города Сафоново. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер юго-западный, днем от 2 до 5 метров в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: потребитель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-42-7-02-4-11-57-4-14-93.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Цех полимерной продукции ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Finance Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Самыми престижными профессиями в 2026 году россияне чаще всего считают программистов, инженеров и квалифицированных рабочих. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Среди самых престижных профессий первое место сохранили программисты и IT-специалисты, набрав 17% голосов. На втором месте инженеры и квалифицированные рабочие. Среди ИТР чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники. Еще 8% респондентов считают, что престижно быть топ-менеджером, и неважно в какой отрасли. В тройку лидеров также вошли врачи, стоматологи и хирурги и военнослужащие. И в завершении выпуска. Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, а также Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщили РИА Новости в Южном научном центре Российской академии наук. По данным ученых, соленость Азовского моря начала расти с 2007 года. В связи с этим в море произошла перестройка экосистемы с осолененной морской до типично морской воды. В частности, новые условия пришлись по душе черноморским камбалам, акуле катран и бычкам, сообщили эксперты. Активно проникают в Азовское море из Черного медузы корнерод и ушастая, добавили ученые. Кроме того, в Азовском море появились жители Атлантики и Тихого океана. Это серебряный карась, пелингас, солнечный окунь и восточная креветка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Инфи.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-007-0806.

0: Новости спорта.
1: Клуб первой лиги «Арсенал» из Тулы объявил о возвращении Дмитрия Оленичева на пост главного тренера команды. Оленичев уже возглавлял тульских канониров и прошел с ними путь от любительской лиги до РПЛ, выведя команду в элиту впервые в ее истории. В его тренерский штаб также вошел Егор Титов, с которым Оленичев работал в «Спартаке». При этом сам специалист приступит к тренерской работе впервые за 7 лет. Последним его клубом был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. После 11 туров «Арсенал» занимает 10 место. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в гостях обыграл челябинский «Трактор» 4-1 и одержал 5-ю победу подряд на старте нового сезона КХЛ. Точку в противостоянии поставил гол лидера железнодорожников Александра Радулова, который стал для него 300-м в КХЛ. Радулов – третий игрок в истории лиги, достигший этой отметки. СКА на домашней арене разгромил шанхайских «Драконов» 7-2, и главным героем встречи стал Николай Голдобин, набравший 5 очков, гол и 4 ассиста. В Омске местный «Авангард» одержал волевую победу в матче с «Автомобилистом», отыгравшись с 0-2 и победив в овертайме 3-2. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник Галатасарая Алексей Батраков вошли в окончательный состав сборной России на осенние товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией. Всего в заявку включены 29 футболистов, в числе которых также хавбек Монако Александр Головин и нападающий Зенита Александр Соболев. Первый матч россияне проведут 29 сентября в Казани против Ирана, затем 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Вице-чемпионки России гандболистки ЦСКА разгромили Ижевский университет в гостевом матче второго тура Суперлиги 37-19. В параллельном матче бронзовый призер прошлого розыгрыша «Астраханочка» на своей площадке вырвала победу у тольяттинской «Лады» 28-27. Для армейского коллектива, равно как и для астраханского, это вторые победы к ряду, и обе эти команды возглавляют турнирную таблицу вместе с Ростов-Доном и Новороссийской «Черноморочкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: ваших фантазий, которая открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

Сегодня Международный день сока. Ученые давно определили полезность сока, и праздник как раз об этом. Сок – настоящая кладезь витаминов, необходимых человеческому организму. Логотипом программы праздника выступает плод экзотического фрукта, который символизирует разнообразные варианты соков всего мира. На сегодняшний день праздник отмечается практически в каждой стране, а в России об этом празднике узнали только в 2012 году, когда Государственный союз по изготовлению соков предложил населению страны в онлайн-режиме оставить свой голос за или против учреждения Дня сока. Этим же голосованием было предложено выбрать время празднования. Учитывая особенности климата, населением России было выбрано оптимальное время – 3 суббота сентября, когда все фрукты уже поспели, и можно с удовольствием вкушать оздоровительный напиток. К тому же сентябрь все еще радует теплыми днями, и еще не время горячего чая. Специалисты советуют правильно выбирать сок. Обратите внимание на информацию, которая указана на этикетке. В ней обязательно должен быть список документов, которые являются регламентацией производства этой марки сока. Смотрите на состав сока. В нем не должен присутствовать сахар, а также красители, добытые искусственным путем. Идентичны натуральным ароматизаторы и консерванты – это вещества, запрещенные для использования в соках. Не поленитесь посмотреть на срок годности и на тару. Если вы предпочитаете покупать сок в стеклянных бутылках или банках, то желательно взять сок, стоящий в дальних углах полки. Соки, стоящие первыми, подвержены воздействию солнечного света, который разрушает витамины. И напоследок, старый советский лозунг: «Пейте соки ежедневно, польза будет несомненна». Infinity. Каждый приемник.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
1: Копейка рубль бережет.
2: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
1: Экономика должна быть экономной.
2: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 16 сентября 1380 года русские войска победили в Куликовской битве. Во второй половине 14 века фактическим правителем Золотой Орды стал один из старейших эмиров Мамай, который после поражения своих войск на реке Воже в 1378 году решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь. Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, обратился с призывом о сборе русского ополчения для отпора врагу. Сбор русских войск был назначен в Коломне, в нем приняли участие представители почти всех земель северо-восточной Руси. Сражение состоялось 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона и Неправды, и началось оно поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва. Бой был затяжной и долгий, лично князь Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы стало усиление роли Москвы в образовании русского единого государства. Сегодня в России в честь этого события отмечается День воинской славы.
2: 16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – день рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете. Хотя на момент событий, описанных в трагедии Ромео и Джульетта, главной героине еще не исполнилось 14 лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации. Отвечают на письма девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году Джулио Томасия. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. Ни одно послание не остается без ответа. В честь дня рождения Джульетты Капулетти проводят праздничные мероприятия. Спектакли, фестивали, карнавалы. В этот день проходит вручение литературной премии для профессиональных писателей. И, конечно же, проходят кинопоказы экранизаций печальной истории. Чтобы определить точный день, в который родилась Джульетта, историки тщательно сопоставили все события трагедии. Согласно Шекспиру, правителем Вероны был герцог Эскал, сеньор Бартоломео де ла Скала. Это реальный человек, который правил в городе в 1301-1304 годах. В тексте трагедии упоминается и Пасха, случившаяся в мае, что, согласно астрономическому календарю, происходило в 1302 году. На основании этих фактов доктор Джузеппе Вивиани и установил точную дату рождения Джульетты – 16 сентября 1284 года.
0: А в этот день – события, ставшие историей.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Дорожные новости.
10: В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Выдача автокредитов продолжают расти. По итогам августа банки выдали 116 тысяч автокредитов на общую сумму 180 миллиардов рублей. В сравнении с июлем цифры выросли на 10%. Август стал лучшим месяцем по автокредитованию фактически за год. Это рекорд с октября 2025-го. Авторынок плавно оживает.

0: фоне снижения ставок в последние месяцы. Ожидается, что в этом году будет продано больше новых машин, чем в прошлом. В России подорожали оригинальные запчасти для европейских автомобилей. По оценкам Российского союза автосервисов, в последние два месяца цены резко выросли на 5-10%. Сильнее всего на себе это ощутили владельцы премиальных немецких марок, редких американских или французских моделей машин, которые поставляли в Россию небольшими партиями, в том числе параллельным импортом. По массовым моделям проблем меньше, но сложности с логистикой, оплатой поставок из-за границы и санкциями остаются. Физлицам могут разрешить въезд в Китай на личном автомобиле. Минтранс ведет переговоры с китайскими коллегами. Когда детали согласуют, граждане обеих стран смогут ездить через границу на автомобиле. Это особенно интересно для автотуристов и жителей приграничных регионов. Основная проблема сейчас – взаимное признание России и Китаем водительских удостоверений друг друга. Также решаются вопросы страхования на случай ДТП. Ориентировочные сроки вступления изменений в силу пока неизвестны. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В Кисловодске состоялся финальный этап всероссийского марафона «Земля спорта 2026». В Смоленскую область в дисциплине мини-футбол представила команда из Дорогобужского округа. В первый день соревнований прошел групповой этап. Соперниками дорогобужской команды стали спортсмены из Тульской, Архангельской и Липецкой областей. По итогам игр дорогобужские спортсмены заняли второе место в группе, что позволило выйти в плей-офф. На следующий день перед матчем спортсмены приняли участие в традиционном марафоне, который прошел на территории Старого озера в Кисловодске. Участницей марафона также стала министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. В 1/8 финала плей-офф команда Дорогобужского округа встретилась со сборной Алтая. Матч получился напряженным. Большую часть игры дорогобужские спортсмены вели со счетом 1-0, однако в конце сопернику удалось забить 2 мяча. Итог встречи 1-2. Команда Дорогобужского округа завершила выступление в 1/8 финала, достойно представив Смоленскую область на всероссийском уровне. Смоленских водителей предупреждают о риске столкновения с лосями на трассах. В Смоленской области опасный период на дорогах. У лосей и оленей начался гон. Самцы все чаще выходят на автомобильные дороги. Пик активности приходится на середину сентября, а самые рискованные встречи случаются в темное время суток. В Смоленском охотуправлении напоминают, в зонах действия знака «Дикие животные» нужно строго соблюдать скоростной режим. А в сумерках лучше включать противотуманные фары. Они дают рассеянный свет и помогают раньше заметить зверя на дороге. Юные верхненепровские лыжники Тимофей Горбацкий, Арина Горбацкая и Егор Рахманов 12-13 сентября приняли участие в летнем чемпионате и первенстве Калужской области по лыжным гонкам. Все ребята показали высокие результаты. Тимофей Горбацкий занял первое место в кроссе на дистанции 1 километр и второе место в гонке на лыжероллерах на той же дистанции. Арина Горбацкая стала второй в гонке на лыжероллерах на дистанции 2,5 километра. Егор Рахманов также пришел к финишу вторым в кроссе на дистанции 1 километр. Поздравляем ребят и их родителей с отличным выступлением. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения — город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер юго-западный, днем от 2 до 5 метров в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Сбер представил умное зеркало. Сбер показал на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» умное зеркало «Гигадок», созданное на базе медицинского ассистента «Сбермед.ИИ». Устройство способно за 15 секунд бесконтактно оценить 17 ключевых показателей здоровья. «Гигадок» предназначен для быстрой экспресс-оценки состояния организма и выявления возможных факторов риска. Результаты такого анализа могут стать поводом для более подробного обследования у специалиста. Кроме того, решение рассчитано на использование компаниями в программах профилактики и корпоративного контроля здоровья. В основе технологии лежат искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография. Камера зеркала фиксирует едва заметные изменения цвета кожи, возникающие из-за движения крови по сосудам. Полученный сигнал обрабатывают специальные алгоритмы, а модели GigaDoc обучены на большом массиве клинических данных. Для проведения экспресс-оценки пользователю не требуется надевать дополнительные устройства или сдавать анализы. Достаточно подойти к зеркалу и посмотреть в камеру. После этого система оценивает сразу несколько параметров, включая артериальное давление, пульс, эластичность сосудистой стенки, уровень стресса и усталости. Кроме того, GigaDoc рассчитывает индекс массы тела и оценивает риски развития сахарного диабета второго типа. Всего решение способно оценивать 17 показателей здоровья за одно сканирование. При этом результаты GigaDoc не заменяют полноценную медицинскую диагностику. Если система обнаружит возможные отклонения, их следует обсудить с лечащим врачом. При необходимости специалист сможет назначить дополнительное обследование. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: Рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Ума-5 от Яндекса официально стал доступен для частных покупателей. Машины появились у дилеров в 41 регионе. Напомним, на первом этапе их продавали только таксопаркам и каршерингу. Но это не помешало Ума-5 стать самым популярным электромобилем в России. Цена с господдержка 2,5 миллионов. В августе на учет в России поставили 11 электромобилей «Атом». За все время были зарегистрированы 40 машин. Пока регистрации «Атомов» остаются минимальными. Это может говорить о том, что ритмичные производства и поставки до сих пор не начались. Напомним, в этом году планируют передать клиентам не меньше 3000 штук. В августе было продано 608 новых автомобилей марки «Волга». По-прежнему основным спросом пользуются кроссоверы К40 и К50. Они же «Джили Атлас» и «Манжара». Интерес к «Волгам» растет плавно. Машины поступили в продажу в середине июня. А за первый полный месяц в июле продали около 400 штук, и потенциал еще есть. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. По дизайну машина стала дороже и взрослее предшественника, подросла в габаритах и по дорожному просвету. Осовременили салон. На передней панели появился огромный горизонтальный экран мультимедийки, под капотом новый мотор и коробка передач. Подробнее обо всех изменениях BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити». Время загадывать желание.

0: своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты.

Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Как странно.
1: Это вам не это.
2: Понятно.
3: Игра слов. Слово «банан» поистине универсальное. В школе или институте получить банан – это значит схлопотать двойку. В хоккей с шайбой банан – это загиб клюшки. В баскетболе банан – это блокировка броска соперника по правилам, то есть блокшот. Есть версия, что слово заимствовано из арабского языка, где банан означает «палец». Широкое распространение в русском языке это слово получило в начале 18 века.
4: Не заходи, если что.
3: Игра слов.
5: Радио Infinity. С нами тепло.

Сегодня Международный день сока. Ученые давно определили полезность сока, и праздник как раз об этом. Сок – настоящая кладезь витаминов, необходимых человеческому организму. Логотипом программы праздника выступает плод экзотического фрукта, который символизирует разнообразные варианты соков всего мира. На сегодняшний день праздник отмечается практически в каждой стране, а в России об этом празднике узнали только в 2012 году, когда Государственный союз по изготовлению соков предложил населению страны в онлайн-режиме оставить свой голос за или против учреждения Дня сока. Этим же голосованием было предложено выбрать время празднования. Учитывая особенности климата, населением России было выбрано оптимальное время – 3 суббота сентября, когда все фрукты уже поспели, и можно с удовольствием вкушать оздоровительный напиток. К тому же сентябрь все еще радует теплыми днями. И еще не время горячего чая. Специалисты советуют правильно выбирать сок. Обратите внимание на информацию, которая указана на этикетке. В ней обязательно должен быть список документов, которые являются регламентацией производства этой марки сока. Смотрите на состав сока. В нем не должен присутствовать сахар, а также красители, добытые искусственным путем. Идентичны натуральным ароматизаторы и консерванты – это вещества, запрещенные для использования в соках. Не поленитесь посмотреть на срок годности и на тару. Если вы предпочитаете покупать сок в стеклянных бутылках или банках, то желательно взять сок, стоящий в дальних углах полки. Соки, стоящие первыми, подвержены воздействию солнечного света, который разрушает витамины. И напоследок, старый советский лозунг: «Пейте соки ежедневно, польза будет несомненна».

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафонове продолжается дорожная кампания. В этом сезоне частично заменено аварийное покрытие на улицах Доватора и Спортивной. Продолжить работы на этих улицах планируется уже в следующем году. Отремонтированы несколько улиц частного сектора: Школьная, Краснофлотская, Луговая, Железнодорожная и Суворова. Кроме того, частичный ремонт проведен на третьем проезде Володарского и в Октябрьском переулке. До конца сентября предстоит закончить строительство новых тротуаров от улицы Международной до автомагистрали М1 в Ледно, а также от трассы М1 до улицы Дзержинского в поселке Горном. Обновлен асфальт на участке от улицы Городской до ветеринарной станции и на заезде в районе стелы завода «Авангард». Началось строительство дороги к предприятию «Рус-Электрокабель». Значительный объем работ выполнен и во дворах. Более 18 миллионов рублей из местного бюджета в этом году направлено на ремонт межквартальных проездов. Работы проводились, в частности, на улицах Шахта 3, Ленинградской, Строительной и Заозерной. Отремонтирован проезд от улицы Вахрушева до Коммунистической в направлении парка имени Ленина. Изменения есть и в третьем микрорайоне. Завершен ремонт подъезда к дому номер 2 и детскому саду «Колобок». Обустроен тротуар между домами номер 2 и номер 7. На пешеходных переходах города обновлена разметка и восстановлены искусственные дорожные неровности. Есть изменения и в работе общественного транспорта. По просьбам пассажиров продлен маршрут номер 2. Теперь он следует от площади Тухачевского до автовокзала. Благодаря этому жителям поселка Горного больше не требуется пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до авто- или железнодорожного вокзала. На маршрутах номер 2 и 3 транспорт начал работать по расписанию. После окончательного согласования графики движения должны появиться непосредственно на остановках. Продолжается и обновление самих остановочных павильонов. Новая остановки предусмотрены на улице Кутузова, Городской и возле средней школы номер 1. Одновременно предполагается ремонт ряда заездных карманов и посадочных площадок. Старые автобусы постепенно заменяют транспортом большей вместимости. Продолжается модернизация уличного освещения. Новая линия появилась на Драгобужском проезде. Заменены светильники на улице Октябрьской. До конца года планируется установить энергосберегающие светильники на улице Ленина. И еще одно небольшое, но важное для горожан изменения: по просьбам жителей оборудован мостик через Величку для прохода к железнодорожному вокзалу. Здесь также планируется сделать освещение. Теперь о сельских территориях. Сафоновские лесоводы готовятся к своему профессиональному празднику. В Сафоновском лесничестве работают люди, для которых профессия стала семейным делом. Среди них ветеран отрасли Вячеслав Фролов из Издешковского участкового лесничества, отдавший работе более полувека. Семейные традиции продолжают Антон Гудайтис и Антон Пичугин. В этом году перед арендаторами лесных участков поставлена задача высадить лесные культуры на площади 136,2 гектара. В настоящее время молодые ели уже заняли более 120 гектаров. Осенью работы продолжатся. Еще одна сельская новость из Никола-Погорелого. Здесь отметили День села. Главными героями праздника стали, конечно, сами жители. Сельчан поздравили первый заместитель главы округа Вячеслав Малахов, председатель Сафоновского окружного совета депутатов Анна Захарова и председатель Северного теркома Людмила Петрик. Для гостей был подготовлен концерт, выступили артисты Центрального дворца культуры, местные коллективы, работала праздничная площадка для детей. Есть достижения и у сафоновских педагогов. Учителей физической культуры школы номер 9 Валентина Устинова и Игоря Веселкина отметили за вклад в развитие молодежного баскетбола. Награждение состоялось во время международного фестиваля «Смоленская крепость». Награды вручались лучшим тренерам и преподавателям физической культуры. В их числе оказались сразу два представителя города Сафоново. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер юго-западный, днем от 2 до 5 метров в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: Рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России с 24 года до сентября 26 на 16% выросло число многодетных семей, сообщил ведомостям представитель пресс-службы Минтруда и соцзащиты. По его словам, за указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов. Этому способствовала поддержка семей с тремя и более детьми на федеральном уровне, включающая мат-капитал, погашение ипотеки и ежегодную выплату. Есть и региональные выплаты за рождение третьего и последующих детей и помощь в решении вопроса с жильем. По абсолютному числу многодетных семей устойчиво лидирует Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа, добавил источник. Россиянам оптимально работать блоками по 90 минут, заявил газете.ру управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев. Оптимальным режимом является работа блоками продолжительностью около 90 минут с настоящими перерывами между ними. В течение дня лучше менять формат работы не более 2-3 раз. Частые переключения заставляют тратить значительную часть времени на повторное погружение в задачу. Смена деятельности помогает временно снизить усталость от однообразной работы, но не восстанавливает силы. Использовать другую рабочую задачу для переключения вместо полноценного отдыха опасно из-за риска выгорания, отметил эксперт. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов предстанет в режиссерском дебюте мексиканско-американской актрисы Сальмы Хайек, об этом сообщает Variety. Хайек снимет романтическое приключение. Картина получила название «Арена». В ней сыграет Юра Борисов и модель Кара Делевинь. Съемки проекта проходят в Мексике. «Арена» — это история запретной любви и личное путешествие, в ходе которого мы исследуем кого-то другого и обретаем способность испытывать удовольствие от простых вещей, которые мы считаем само собой разумеющимися, поделилась Хайек. Напомним, в 2024 году Юра Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на премию «Оскар» в актерской категории. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Финал Лиги чемпионов 2029 года пройдет в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Арена синегранатовых примет решающий матч главного еврокубкового турнира впервые за 30 лет. Камп Ноу уже 3 года находится в процессе масштабной реконструкции. Стадион получит новую крышу, а его вместимость превысит 105 тысяч зрителей. Годом ранее, в 2028-м, финал турнира состоится на Альянс-арене в Мюнхене, а в следующем году решающий матч примет мадридский Метрополитано. Футболисты Ливерпуля выбили Тоттенхэм из розыгрыша Кубка Лиги, одержав победу на домашнем стадионе 3-1 в 1/16 финала. Для мерсисайдцев эта игра стала первой в текущем розыгрыше турнира. Действующий чемпион Англии Арсенал также пробился в следующий раунд, в гостях одолев Ипсвич Таун 4-2. Главным героем встречи стал 16-летний Макс Дауман, оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Действующие чемпионы Европы волейболисты Польши разгромили своего главного соперника в группе B, сборную Украины, 3-0, и обеспечили себе первое место. Поляки во второй партии всего 13 очков отдали украинцам, для которых это первое поражение на турнире. Хозяева соревнований финны одержали 4-ю победу подряд в группе C в этом туре над Нидерландами в 5 партиях, а олимпийский чемпион Франция разгромила Германию в матче группы D 3-0, вернув себе первое место. Немецкие волейболисты, которые до этой встречи шли без поражений и лидировали в группе, не смогли ничего противопоставить мощной подаче и организованному блоку французов. Столица Кении Найроби впервые в истории примет чемпионат мира по легкой атлетике. Турнир 2029 года пройдет на стадионе Касарани вместимостью 48 тысяч зрителей. Решение было принято на заседании Совета организации в Будапеште, где кенийская заявка обошла конкурентов из Лондона, Мюнхена и Рима. Это первый чемпионат мира по легкой атлетике на африканском континенте. Кения в прошлом году стала второй в медальном зачете чемпионата мира в Токио. Это были спортивные события, достойные.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург.

0: комиссия 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
3: Добрый день, с вами Надежда Ковалева. Сегодня я продолжаю знакомить вас со знаменитостями, которые, помимо известных нам достижений в разных областях человеческих знаний, были виртуозными кулинарами.
4: А сколько нас, Атос?
5: Я.
4: Портос?
5: Я.
4: Арамис?
6: Я.
4: И Д'Артаньян? Один за всех?
7: И все за Атос!
3: Александр Дюма. Автор «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо» и 400 других романов был не менее талантливым поваром и знаменитым гурманом. Причем в поисках оригинальных рецептов и экзотических ингредиентов он путешествовал по всему миру.
8: Прилетаю я как-то на Таити. Вы не были на Таити?
3: Результатом этих путешествий стал последний труд великого писателя, изданный уже через 3 года после его смерти, «Большой кулинарный словарь». Причем написано все это не менее интересно, чем остальные произведения Александра Дюма.
9: Замечательно, поразительно, гениально.
3: Особые отношения складывались у писателя с русской кухней. Дюма провел в России
10: 1 год.
3: С 1858 по 1859 побывал не только в Петербурге и Москве, но и в Угличе, на Валааме, доехал до Карелии, а затем посетил Астрахань и Закавказье. Об этой поездке им была написана отдельная книга «Путевые впечатления в России».
11: Россия вас не забудет.
3: Некоторые национальные кушания пришлись знаменитому гурману по душе. Русское блюдо ботвинья – одно из самых вкусных в мире. Отведав его, я буквально потерял голову.
12: Сам потерял сразу косой.
3: Ну как без ботвиньи от Дюма?
13: Я записываю.
3: Итак, стакан щавеля и ботву, 3 свёкла слегка отваривают. Стакан крапивы ошпаривают кипятком, затем всю зелень режут мелко, добавляют мелко нарезанный зеленый лук, 0,5 стакана и 3 корешка свеклы. Затем 1 литр хлебного кваса соединяют с 1/4 литра кваса белого. Цедру, половинки лимона растирают с 1 ложкой сахара, добавляют лимонный сок, 1 ложку горчицы, 1/2 столовой ложки хрена, немного кваса и 0,5 стакана свекольного отвара. Перемешивают и вливают основную массу кваса, нарезав туда мелкими кубиками 1 зеленый огурец. Смесь оставляют на 15-20 минут настаиваться на холоде, а тем временем 8 кусочков по 50 грамм сырой красной рыбки отваривают в кипящей подсоленой воде с луком, укропом, черным перцем и лавровым листом 10 минут. Подают ботвинью как первое блюдо, либо после горячего первого как жидкую закуску. Подкладывают в ботвинью кусочки льда, чтобы она все время была холодной. На сегодня это все. Совсем скоро мы продолжим наше кулинарное путешествие.
2: Должно быть съедобно.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 17 сентября, ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем от 5 до 12 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем 20-22 градуса тепла. В пятницу, 18 сентября, переменная облачность, ночью пройдут дожди, днем без осадков, днем до плюс 18, о погоде в выходные, в субботу и воскресенье дождей не ожидается, в субботу до плюс 19, в воскресенье до плюс 21.
1: Погода на Infinity.

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Ума-5 от Яндекса официально стал доступен для частных покупателей. Машины появились у дилеров в 41 регионе. Напомним, на первом этапе их продавали только таксопаркам и каршерингу. Но это не помешало Ума-5 стать самым популярным электромобилем в России. Цена с господдержкой 2,5 миллионов. В августе на учет в России поставили 11 электромобилей «Атом». За все время были зарегистрированы 40 машин. Пока регистрации «Атомов» остаются минимальными. Это может говорить о том, что ритмичные производства и поставки до сих пор не начались. Напомним, в этом году планируют передать клиентам не меньше 3000 штук. В августе было продано 608 новых автомобилей марки «Волга». По-прежнему основным спросом пользуются кроссоверы К40 и К50. Они же «Джили Атлас» и «Манжара». Интерес к «Волгам» растет плавно. Машины поступили в продажу в середине июня. А за первый полный месяц в июле продали около 400 штук. И потенциал еще есть. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. По дизайну машина стала дороже и взрослее предшественника, подросла в габаритах и по дорожному просвету. Осовременили салон. На передней панели появился огромный горизонтальный экран мультимедийки, под капотом новый мотор и коробка передач. Подробнее обо всех изменениях BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Это слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радио

0: спорта.
1: Клуб первой лиги «Арсенал» из Тулы объявил о возвращении Дмитрия Оленичева на пост главного тренера команды. Оленичев уже возглавлял тульских канониров и прошел с ними путь от любительской лиги до РПЛ, выведя команду в элиту впервые в ее истории. В его тренерский штаб также вошел Егор Титов, с которым Оленичев работал в «Спартаке». При этом сам специалист приступит к тренерской работе впервые за 7 лет. Последним его клубом был красноярский «Енисей», который он покинул в 2019 году. После 11 туров «Арсенал» занимает 10 место. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в гостях обыграл челябинский «Трактор» 4-1 и одержал 5-ю победу подряд на старте нового сезона КХЛ. Точку в противостоянии поставил гол лидера железнодорожников Александра Радулова, который стал для него 300-м в КХЛ. Радулов – третий игрок в истории лиги, достигший этой отметки. СКА на домашней арене разгромил шанхайских «Драконов» 7-2, и главным героем встречи стал Николай Голдобин, набравший 5 очков, гол и 4 ассиста. В Омске местный «Авангард» одержал волевую победу в матче с «Автомобилистом», отыгравшись с 0-2 и победив в овертайме 3-2. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вошли в окончательный состав сборной России на осенние товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией. Всего в заявку включены 29 футболистов, в числе которых также хавбек «Монако» Александр Головин и нападающий «Зенита» Александр Соболев. Первый матч россияне проведут 29 сентября в Казани против Ирана, затем 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Вице-чемпионки России гандболистки ЦСКА разгромили Ижевский университет в гостевом матче второго тура Суперлиги 37-19. В параллельном матче бронзовый призер прошлого розыгрыша «Астраханочка» на своей площадке вырвала победу у тольяттинской «Лады» 28-27. Для армейского коллектива, равно как и для астраханского, это вторые победы кряду, и обе эти команды возглавляют турнирную таблицу вместе с Ростов-Доном и Новороссийской «Черноморочкой». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста.

0: Приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С 2027 года госмониторинг цен могут распространить на 24 вида продовольствия. Соответствующий проект постановления подготовлен Минпромторгом и опубликован. В список продукции, подлежащей мониторингу, предлагается включить мясные продукты: говядина, свинина, баранина, курица, рыбу, молоко и сыр, сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, хлеб, гречку, рис, макаронные изделия, а также овощи, картофель, лук, морковь, свеклу, помидоры, огурцы и капусту. Документ закрепляет право ряда федеральных ведомств получать от Федеральной налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных товаров.
1: Копейка рубль бережет.
2: По данным осеннего исследования аналитиков, 46% россиян планируют подрабатывать этой осенью и в среднем рассчитывают получать за счет гибкой занятости около 36,5 тысяч рублей в месяц. Помимо рядовых должностей, нынешней осенью работодатели также ищут сборщиков книг и тетрадей, где основными задачами исполнителей будут сборка заказов по товарным накладным, а также комплектование книг и тетрадей, бариста в кофейне, вязальщиц для создания одежды по техническим требованиям и даже сборщиков яблок, помощников уборки урожая. Чаще всего, как отметили эксперты, для подобных подработок не требуется опыт, а вознаграждение составляет от 3000 рублей за смену.
1: Экономика должна быть экономной.
2: С 1 октября 2026 года в России начнет действовать закон о платформенной экономике. Под его действие попадают маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и аналогичные сервисы из реестра Минэкономразвития, заявил ТАСС, член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Евгений Машаров. Соблюдение данных принципов работы не отразится на качестве сервиса. Платформы как использовали устоявшиеся модели, так и будут использовать их в дальнейшем, уточнил он, отвечая на вопрос, не приведет ли раскрытие информации к ухудшению качества сервиса. Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия, а продавцы не смогут размещать карточки товаров без декларации соответствия, сертификатов качества и маркировки, если она необходима. И на этом

Сегодня Международный день сока. Ученые давно определили полезность сока, и праздник как раз об этом. Сок – настоящая кладезь витаминов, необходимых человеческому организму. Логотипом программы праздника выступает плод экзотического фрукта, который символизирует разнообразные варианты соков всего мира. На сегодняшний день праздник отмечается практически в каждой стране, а в России об этом празднике узнали только в 2012 году, когда Государственный союз по изготовлению соков предложил населению страны в онлайн-режиме оставить свой голос за или против учреждения Дня сока. Этим же голосованием было предложено выбрать время празднования. Учитывая особенности климата, населением России было выбрано оптимальное время – 3 суббота сентября, когда все фрукты уже поспели, и можно с удовольствием вкушать оздоровительный напиток. К тому же сентябрь все еще радует теплыми днями, и еще не время горячего чая. Специалисты советуют правильно выбирать сок. Обратите внимание на информацию, которая указана на этикетке. В ней обязательно должен быть список документов, которые являются регламентацией производства этой марки сока. Смотрите на состав сока. В нем не должен присутствовать сахар, а также красители, добытые искусственным путем. Идентичны натуральным ароматизаторы и консерванты – это вещества, запрещенные для использования в соках. Не поленитесь посмотреть на срок годности и на тару. Если вы предпочитаете покупать сок в стеклянных бутылках или банках, то желательно взять сок, стоящий в дальних углах полки. Соки, стоящие первыми, подвержены воздействию солнечного света, который разрушает витамины. И напоследок, старый советский лозунг: «Пейте соки ежедневно, польза будет несомненна».

0: Луганской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В Кисловодске состоялся финальный этап всероссийского марафона «Земля спорта 2026». В Смоленскую область в дисциплине мини-футбол представила команда из Дорогобужского округа. В первый день соревнований прошел групповой этап. Соперниками дорогобужской команды стали спортсмены из Тульской, Архангельской и Липецкой областей. По итогам игр дорогобужские спортсмены заняли второе место в группе, что позволило выйти в плей-офф. На следующий день перед матчем спортсмены приняли участие в традиционном марафоне, который прошел на территории Старого озера в Кисловодске. Участницей марафона также стала министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. В 1/8 финала плей-офф команда Дорогобужского округа встретилась со сборной Алтая. Матч получился напряженным. Большую часть игры дорогобужские спортсмены вели со счетом 1-0, однако в конце сопернику удалось забить 2 мяча. Итог встречи 1-2. Команда Дорогобужского округа завершила выступление в 1/8 финала, достойно представив Смоленскую область на всероссийском уровне. Смоленских водителей предупреждают о риске столкновения с лосями на трассах. В Смоленской области опасный период на дорогах. У лосей и оленей начался гон. Самцы все чаще выходят на автомобильные дороги. Пик активности приходится на середину сентября, а самые рискованные встречи случаются в темное время суток. В Смоленском охотуправлении напоминают, в зонах действия знака «Дикие животные» нужно строго соблюдать скоростной режим. А в сумерках лучше включать противотуманные фары. Они дают рассеянный свет и помогают раньше заметить зверя на дороге. Юные верхненепровские лыжники Тимофей Горбацкий, Арина Горбацкая и Егор Рахманов 12-13 сентября приняли участие в летнем чемпионате и первенстве Калужской области по лыжным гонкам. Все ребята показали высокие результаты. Тимофей Горбацкий занял первое место в кроссе на дистанции 1 километр и второе место в гонке на лыжероллерах на той же дистанции. Арина Горбацкая стала второй в гонке на лыжероллерах на дистанции 2,5 километра. Егор Рахманов также пришел к финишу вторым в кроссе на дистанции 1 километр. Поздравляем ребят и их родителей с отличным выступлением. Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает 18 сентября в эту пятницу в 18.00 на уличную эстраду культурного центра «Химик», где состоится музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приглашаем вас на душевный осенний вечер, где встретятся поэзия, музыка и живые эмоции. Вас ждет теплая атмосфера, любимые стихи, музыкальные композиции и возможность ненадолго остановить суету повседневных дней, чтобы просто слушать, чувствовать и наслаждаться прекрасным. В этот вечер для вас выступят Юрий Васин, Сергей Шульгин, Татьяна Белковская, Владимир Скляров, Роза Гречанова, Анатолий Клепов и Николай Жигарев. 18 сентября, начало 18.00, уличная эстрада культурного центра «Химик». Возрастное ограничение 12+. Наша афиша «ФОК Победа» города Дорогобужа приглашает 19 сентября в субботу на второй кубок ПАО «Дорогобуж» по борьбе с самбо среди юношей 2009-2011 годов рождения. В 10 утра начало соревнований, в 12.00 торжественное открытие. Ход свободный, работает кафе. Место проведения — город Дорогобуж, ФОК Победа, улица Чистякова, дом 33. Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер юго-западный, днем от 2 до 5 метров в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Infinity.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 103.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Сбер представил умное зеркало. Сбер показал на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» умное зеркало «Гигадок», созданное на базе медицинского ассистента «Сбермед-ИИ». Устройство способно за 15 секунд бесконтактно оценить 17 ключевых показателей здоровья. «Гигадок» предназначен для быстрой экспресс-оценки состояния организма и выявления возможных факторов риска. Результаты такого анализа могут стать поводом для более подробного обследования у специалиста. Кроме того, решение рассчитано на использование компаниями в программах профилактики и корпоративного контроля здоровья. В основе технологии лежат искусственный интеллект, компьютерное зрение и дистанционная фотоплетизмография. Камера зеркала фиксирует едва заметные изменения цвета кожи, возникающие из-за движения крови по сосудам. Полученный сигнал обрабатывают специальные алгоритмы, а модели GigaDoc обучены на большом массиве клинических данных. Для проведения экспресс-оценки пользователю не требуется надевать дополнительные устройства или сдавать анализы. Достаточно подойти к зеркалу и посмотреть в камеру. После этого система оценивает сразу несколько параметров, включая артериальное давление, пульс, эластичность сосудистой стенки, уровень стресса и усталости. Кроме того, GigaDoc рассчитывает индекс массы тела и оценивает риски развития сахарного диабета второго типа. Всего решение способно оценивать 17 показателей здоровья за одно сканирование. При этом результаты GigaDoc не заменяют полноценную медицинскую диагностику. Если система обнаружит возможные отклонения, их следует обсудить с лечащим врачом. При необходимости специалист сможет назначить дополнительное обследование. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 16 сентября 1380 года русские войска победили в Куликовской битве. Во второй половине 14 века фактическим правителем Золотой Орды стал один из старейших эмиров Мамай, который после поражения своих войск на реке Вожжа в 1378 году решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь. Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, обратился с призывом о сборе русского ополчения для отпора врагу. Сбор русских войск был назначен в Коломне, в нем приняли участие представители почти всех земель северо-восточной Руси. Сражение состоялось 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона и Неправды, и началось оно поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва. Бой был затяжной и долгий, лично князь Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы стало усиление роли Москвы в образовании русского единого государства. Сегодня в России в честь этого события отмечается День воинской славы.
6: 16 сентября в итальянском городе Вероне отмечают праздник – день рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете. Хотя на момент событий, описанных в трагедии Ромео и Джульетта, главной героине еще не исполнилось 14 лет, в Верону до сих пор приходят письма от всех влюбленных, адресованные Джульетте с просьбами дать совет или напутствие в нелегкой любовной ситуации. Отвечают на письма девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году Джулио Томасия. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем, в том числе и по электронной почте. Ни одно послание не остается без ответа. В честь дня рождения Джульетты Капулетти проводят праздничные мероприятия, спектакли, фестивали, карнавалы. В этот день проходит вручение литературной премии для профессиональных писателей и, конечно же, проходят кинопоказы экранизаций печальной истории. Чтобы определить точный день, в который родилась Джульетта, Джульетта, историки тщательно сопоставили все события трагедии. Согласно Шекспиру, правителем Вероны был герцог Эскал, сеньор Бартоломео де ла Скала. Это реальный человек, который правил в городе в 1301-1304 годах. В тексте трагедии упоминается и Пасха, случившаяся в мае, что, согласно астрономическому календарю, происходило в 1302 году. На основании этих фактов доктор Джузеппе Вивиани и установил точную дату рождения Джульетты – 16 сентября 1284 года.
4: А в этот день – события, ставшие историей.
1: Infinity.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября, 8 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26

0: Агентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Тюменской области, 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Сафонове продолжается дорожная кампания. В этом сезоне частично заменено аварийное покрытие на улицах Доватора и Спортивной. Продолжить работы на этих улицах планируется уже в следующем году. Отремонтированы несколько улиц частного сектора: Школьная, Краснофлотская, Луговая, Железнодорожная и Суворова. Кроме того, частичный ремонт проведен на третьем проезде Володарского и в Октябрьском переулке. До конца сентября предстоит закончить строительство новых тротуаров от улицы Международной до автомагистрали М1 в Ледно, а также от трассы М1 до улицы Дзержинского в поселке Горном. Обновлен асфальт на участке от улицы Городской до ветеринарной станции и на заезде в районе стелы завода «Авангард». Началось строительство дороги к предприятию «Рус-Электрокабель». Значительный объем работ выполнен и во дворах. Более 18 миллионов рублей из местного бюджета в этом году направлено на ремонт межквартальных проездов. Работы проводились, в частности, на улицах Шахта 3, Ленинградской, Строительной и Заозерной. Отремонтирован проезд от улицы Вахрушева до Коммунистической в направлении парка имени Ленина. Изменения есть и в третьем микрорайоне. Завершен ремонт подъезда к дому номер 2 и детскому саду «Колобок». Обустроен тротуар между домами номер 2 и номер 7. На пешеходных переходах города обновлена разметка и восстановлены искусственные дорожные неровности. Есть изменения и в работе общественного транспорта. По просьбам пассажиров продлен маршрут номер 2. Теперь он следует от площади Тухачевского до автовокзала. Благодаря этому жителям поселка Горного больше не требуется пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до авто- или железнодорожного вокзала. На маршрутах номер 2 и 3 транспорт начал работать по расписанию. После окончательного согласования графики движения должны появиться непосредственно на остановках. Продолжается и обновление самих остановочных павильонов. Новая остановки предусмотрены на улице Кутузова, Городской и возле средней школы номер 1. Одновременно предполагается ремонт ряда заездных карманов и посадочных площадок. Старые автобусы постепенно заменяют транспортом большей вместимости. Продолжается модернизация уличного освещения. Новая линия появилась на Драгобужском проезде, заменены светильники на улице Октябрьской. До конца года планируется установить энергосберегающие светильники на улице Ленина. И еще одно небольшое, но важное для горожан изменения: по просьбам жителей оборудован мостик через Величку для прохода к железнодорожному вокзалу. Здесь также планируется сделать освещение. Теперь о сельских территориях. Сафоновские лесоводы готовятся к своему профессиональному празднику. В Сафоновском лесничестве работают люди, для которых профессия стала семейным делом. Среди них ветеран отрасли Вячеслав Фролов из Издешковского участкового лесничества, отдавший работе более полувека. Семейные традиции продолжают Антон Гудайтис и Антон Пичугин. В этом году перед арендаторами лесных участков поставлена задача высадить лесные культуры на площади 136,2 гектара. В настоящее время молодые ели уже заняли более 120 гектаров. Осенью работы продолжатся. Еще одна сельская новость из Никола-Погорелого. Здесь отметили День села. Главными героями праздника стали, конечно, сами жители. Сельчан поздравили первый заместитель главы округа Вячеслав Малахов, председатель Сафоновского окружного совета депутатов Анна Захарова и председатель Северного теркома Людмила Петрик. Для гостей был подготовлен концерт, выступили артисты Центрального дворца культуры, местные коллективы, работала праздничная площадка для детей. Есть достижения и у сафоновских педагогов. Учителей физической культуры школы номер 9 Валентина Устинова и Игоря Веселкина отметили за вклад в развитие молодежного баскетбола. Награждение состоялось во время международного фестиваля «Смоленская крепость». Награды вручались лучшим тренерам и преподавателям физической культуры. В их числе оказались сразу два представителя города Сафоново. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, дождей не ожидается, ветер юго-западный, днем от 2 до 5 метров в секунду, вечером слабый. Давление 743 миллиметра, будет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 140 4 4 27 02 4 11 57 4 14 93. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: новости страны и мира. О главном.
1: С октября российские банки будут реже одобрять потребительские и автокредиты клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это связано с ужесточением лимитов Банка России на четвертый квартал 2026 года, пишут Finance Mail. Новые ограничения затронут потребительские займы, автокредиты, а также нецелевые кредиты под залог автомобилей и недвижимости. Условия выдачи ипотеки на квартиры и индивидуальное жилье не изменятся. Для клиентов, которые направляют на обслуживание долгов более половины дохода, допустимая доля новых кредитов в банковских портфелях уменьшится с 18 до 15%. При долговой нагрузке выше 80% показатель сократится с 3 до 1. Поэтому банки будут выбирать внутри этих групп заемщиков с наиболее стабильными доходами и хорошей кредитной историей. Мошенники стали рассылать родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по картам их детей. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. После получения фейкового уведомления от человека требуется срочно пройти проверку, перейдя по ссылке. Затем он оказывается на фальшивом сайте, где у него запрашиваются паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другая личная информация. В МВД призвали не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковскую информацию на сторонних сайтах, а также не называть никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, нужно позвонить в банк через официальное приложение. И в завершении выпуска. Россияне назвали жаргонизм и сленг самой раздражающей группой слов. Об этом пишет газета.ру. Речь идет о таких выражениях, как рофл, инфа, лол, имба. Наиболее часто упоминаемым словом, которое вызвало раздражение, оказалось кринж. Чаще упоминались вайб, ок, короче, краш и изи. В ходе опроса выяснилось, что сленг наименее режет слух зумерам. В опросе приняло участие около 1100 респондентов старше 18 лет. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, например, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. При этом к англицизмам молодежь относится нетерпимее старших. Третье место заняли уменьшительно ласкательные слова «вкусняшка», «кушать» и «денежки». Респонденты оказались терпимее всего канцеляризмом, таким как «согласно», «задействовать», «осуществлять». И только 9% опрошенных заявили, что нет слов, которые вызывают у них неприязнь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. За успех.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: рекламная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуж» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8 910 722 18 45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: 9. Дэвид Огилви.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: Radio Infinity.

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 19-20 сентября. Имперский Могилев и Королевский Гомель. 14 500 рублей. 19 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 9250. 19 сентября и 22 ноября. Паломничество к Матронушке. 5000. 19-20 сентября. Аквапарк Лебяжий в Минске. 15 700. 20 сентября. Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка 6900. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. 26 сентября Тверь плюс Ржев. Теплоходная прогулка. 26 сентября Вихляндия и Оптина пустынь. 27 сентября Парк Патриот и музейная площадка номер 1 с техникой. 27 сентября Истра. Новый Иерусалим. Савино-Сторожевский монастырь. 27 сентября усадьба Лесли. Экскурсия по территории, интерьером усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Альтернатива. Радиостанция Infinity. Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива». Радио Infinity. Радио Infinity. Радио Infinity.
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.
0: Радио Infinity.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
2: В четверг, 17 сентября, ожидается в первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, ночью слабый, днем от 5 до 12 метров в секунду. Давление будет падать 740 миллиметров. Температура ночью 10-12, а днем 20-22 градуса тепла. В пятницу, 18 сентября, переменная облачность, ночью пройдут дожди, днем без осадков, днем до плюс 18. О погоде в выходные: в субботу и воскресенье дождей не ожидается, в субботу до плюс 19, в воскресенье до плюс 21.
0: Погода на Infinity.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 148 04 42 7 02 4 11 57 4 14 93.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: потребитель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: Хорошие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция Инфинити.

0: интернете radioinfinity.rf.
1: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее.

побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки.

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.